Ура нам каже, 7:12 минут. Я на целуце, мамо, тренутно 8 ступен Цезия, облачно е, погледмо друге крае. У друга места, беляк, брез облако, 8 ступен Цезия. Железна капля, брез облако, 6 ступен, Бистрица, приплибеку, брез облако, 5. Шмохоа, мочно облачно, 9 ступен, теа коча мута облачно, 11 ступен Цезия. Временские податки за Штарской мам сведа туди за вас. Радко на брез облако 9 ступен Цезия, Вырб на брез облако 8, Градец брез облако 9, Липница брез облако 7, Станковци брез облако 4, Телонч брез облако 7 ступен Цезия. Инше погляд у соседне регие Солноград, Зальцбург. Ясно 12 ступен Цезия, Любляна ясно 10, Поторож ясно 16, Терпенетке ясно 17 ступен Цезия.

брал похатно мига от джевля под носа. То мора битва било на блюз. Вот чудиш, зекот гегни.